0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. С 27 года в России ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новое правило коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил изданию, что такая мера нужна для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. По его словам, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. У российских школьников появится учебник по физкультуре. Его уже разрабатывают в Минпросвещении, заявил министр Сергей Кравцов. По его словам, в школе закладываются основы здорового образа жизни, поэтому предмет физкультура не менее важен, чем другие. В Перми перевозчики заплатили штрафы больше, чем пассажиры. В Перми за первый квартал этого года пассажиропоток общественного транспорта составил 51 миллион пассажиров, 44 миллиона человек пользовались автобусами, около 7 миллионов трамваями. В отношении безбилетных пассажиров составлено около 7 тысяч постановлений. Это больше, чем за первый квартал 2025 года. Сумма взысканных штрафов выросла с 10 миллионов до 12 миллионов рублей. За первый квартал этого года сумма штрафов для перевозчиков составила почти 20 миллионов рублей. За первый квартал прошлого года штрафы для перевозчиков составляли 14 миллионов рублей. Перевозчиков штрафуют за несоблюдение расписания, неработающее оборудование и иные нарушения. 4 населенных пункта Пермского муниципального округа официально переименованное соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Теперь деревня Берег Камы, которая раньше относилась к Югокамскому сельскому поселению, называется Нижний Берег Камы. Деревня Буланки, входящая в Заболотское сельское поселение, переименована в Малые Буланки. Деревня Заречная из Югокамского сельского поселения стала называться Малая Заречная. Деревня Ключики, которая принадлежала Пальниковскому сельскому поселению, теперь известна как Малые Ключики. Россиян призвали не брить собак и кошек в жару. Специалисты напомнили, что шерсть выполняет функцию терморегулятора и защищает от перегрева и переохлаждения. Также нельзя оставлять питомцев в душном помещении или в машине. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 71,29 рубля, евро 82,78 рубля. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 12 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 7 минут в Перми. 21 мая на календаре, четверг. И если решили, что на улице достаточно тепло, то не обольщайтесь. Солнце светит, конечно, плюс 12. Поэтому накиньте что-нибудь сверху, будет не лишним. С вами Антон Нагибин. Всем вам легкого пробуждения.

0: 7.12, время Пермска. Далее слова на П. Пробки. Пусто. 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Ну, нет никакой загруженности дорог на данный момент. Через полчаса очередной выпуск. Ну, а в ближайшие 10 минут гороскоп, лунный календарь и новости со всего света, или коротко аббревиатурой НСВС. Речь пойдет про опытных врачей и искусственный интеллект. Кто победил в этом противостоянии?
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Случайности не случайны. 7 часов 16 минут в Перми. Сейчас объясню, в чем дело. Вы слушаете Радио Альфа. Луна растет. Шестой день лунного цикла находится в знаке зодиака Лев. По мнению астрологов, 21 мая важно замедлиться и прислушаться к себе. Вот как раз-таки только что об этом Роксет. Listen to your heart. Слушай свое сердце и Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы, день знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги, вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
1: Радио Альфа.

0: По сравнению с предыдущими днями, даже со вчерашним. Сегодня достаточно свежо, плюс 12 градусов на данный момент в краевой столице. 7 часов 21 минута и дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядели люди, и это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены, нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают, есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
1: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Вот под этот аккомпанемент я объявлю спонсора выпуска новостей. ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Далее на 104.1 FM Полина Попова.
1: Здравствуйте. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Об этом сообщили в МИД КНР. В новом здании Пермской художественной галереи прорвало трубу. Угрозы для коллекции нет. В Перми улицу Мира от Стахановской до Свиязева ждет масштабное обновление. В этом году власти планируют начать проект по реконструкции улицы Мира. Он затронет участки протяженностью около 4,5 километров от транспортной развязки на пересечении Мира Стахановская-Карпинского до шоссе Космонавтов. Продажа билетов на Дягилевский фестиваль 26 года начнется 21 мая. Программа уже выложена на сайте. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа погоде. В Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

7 часов 39 минут, вы слушаете Радио Альфа, 21 мая, четверг. Сегодня достаточно крепкие такие праздники глобальные, судите сами. День полярника в России, день инвентаризатора, международный день чая. Кстати, есть интересная штука, чай придумали в Китае, и на севере называли его ча, а на юге ти. Разные пути распространения были, соответственно, тия – это у нас Англия, а у нас чай. И не только у нас, между прочим, это слово произносится именно так. Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Да, говорите, друзья, и можно говорить. Международный день космоса также отмечается сегодня. Впереди дорожная информация, исторические факты. Расскажем про разрушение искусства в буквальном смысле.

0: Дорожная информация. Радио Альфа. В Перми загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10. На Мостовой улице тихонько машины съезжают по этой самой горочке от Ленинградской до площади Восстания. Улица Вильямса, улица Писарева, здесь от Гавинской до Карбышева тоже движение неспешное. Тоже, кстати, там спуск. Локомотивная улица от Фридрихенгельса до Гайдара постепенно наполняется транспортом. Это же касается и Пушкина, от Максима Горького до Комсомольского проспекта.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов 47 минут, вы слушаете Радио Альфа. Всем доброе. История это интересно, и доказательство Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1972 в Ватикане турист разбил молотком скульптуру Микеланджело «Пьета» или «Оплакивание Христа». Композиция изображает Деву Марию, на коленях которой лежит Иисус после распятия. От ударов молотком отлетела левая рука Девы Марии, нос и века. Всего было почти 50 осколков мрамора. Вандалом оказался геолог Лазло Тодд, австралиец,

0: венгерского происхождения. На суде он заявил, что он сам Иисус Христос, а Девы Марии не существовало вовсе. Туриста отправили на принудительное лечение. «Пьета» или «Оплакивание Христа» – одна из ранних и самых знаменитых работ Микеланджело. Она единственная, где мастер оставил подпись. По легенде, молодой скульптор часто заходил в собор Святого Петра полюбоваться своей работой и однажды услышал разговор, в котором автором композиции назвали другого мастера. Он возражать не стал, просто взял и высек на складке платья Девы Марии фразу «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Скульптура «Пьета» отреставрирована, но теперь стоит в базилике Святого Петра за пуленепробиваемым стеклом.
1: Радио «Альфа».

Пермская художественная галерея временно приостановила работу из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». Сейчас послушаем песню, которая стала известнее, чем фильм, которому она была написана. Она так называется, как фильм «Лили была здесь». «Лили was here». Гитарист Дэйв Стюарт и саксофонистка Кэнди Далфер. 89-й год.

0: 8:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. ЦБ РФ установил курс доллара ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года. Официальные курсы валют на 21 мая – доллар 70.95, евро 81.98. В России с 1 сентября ужесточаются требования к автоинструкторам. А теперь мастеров производственного обучения вождению обяжут иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Новый профессиональный стандарт утвердил Минтруд. Об этом пишет газета «Коммерсант». Раньше инструктору по вождению достаточно было иметь среднее или высшее образование и пройти 250-часовые курсы по вождению. Автошколам рекомендовано заранее позаботиться о переподготовке своих сотрудников. В Перми в этом году обновят участок Комсомольского проспекта. В порядок приведут территории от улицы Монастырской до улицы Екатерининской. Работы проведут в обоих направлениях движения. Подрядчик выполнит фрезерование старого асфальта, уложит два слоя нового покрытия и нанесет свежую дорожную разметку. Последний капитальный ремонт на этом участке проводился в 2020 году, сообщает Минтранс Прикамье. Накануне в Перми художественная галерея была вынуждена временно приостановить работу. Причиной стала протечка воды на сетях здания. Судя по видео, которое распространяется в соцсетях, вода лилась с потолка в холле здания. Как сообщили в Минкульте, коллекция не пострадала. После ремонта галерея продолжит работу. Посетители смогут оформить возврат билетов через сайт. Спасатели начнут работу на пермских пляжах с 1 июня. Как сообщил мэр Эдуард Соснин, в этом сезоне за безопасностью отдыхающих будут следить более 70 матросов-спасателей. Спасательный катер начал патрулировать акваторию вблизи коммунального моста уже в мае. Официальных пляжей будет 4 у коммунального моста на Мотовилихинском пруду, около КамГЭС и в Новых Лидах. Перед открытием пермские пляжи проверят МЧС и Роспотребнадзор. Изучается качество воды и песка, состояние дна, наличие спасательных постов. На этом пока все новости. Курс доллара на сегодня 70.95, евро 81.98. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений слабый, температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Сегодня, по мнению метеорологов, самый прохладный, но сухой день. Ну, прохладно относительно, конечно, до плюс 21 градуса. Сейчас плюс 13 в краевой столице. В пятницу будет тоже свежо, но днем потеплее до 24-29 по краю. В Перми до 27, так что жара не дает нам расслабиться. Вновь почувствуем то самое тепло и замечательно. Но прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Грузавтоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: Впереди в новостях со всего света научное исследование, связанное с движением крабов. При этом вывод из этого исследования следует совершенно невероятный. Вот об этом через 10 минут.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Вау! Скидка 50% на все?
2: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
3: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лига Мед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
6: Я не сажала.
5: Шиш, время-то идет.
6: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
7: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
7: «Цветочные культуры Прикамье». 2-я Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
8: Дорожная информация. На радио Альфа пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт, на Мостовой, от Ленинградской до площади Восстания, время проезда 9 минут. На Локомотивной столько же будете ехать от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы тоже машины медленно едут. И на Ласвинской от Богдана Хмельницкого до Маршала Рыбалка.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8.17, вы на волне 104.1 FM, четверг сегодня, напомню вам, 21 мая, сейчас удивительные новости от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если попросить любого из нас описать походку краба, ответ будет коротким – боком. Мы привыкли считать это природным стандартом, но свежее исследование университета Нагасаки доказывает, все гораздо интереснее. В мире почти 8 тысяч видов настоящих крабов. Биологи даже используют термин «карцинизация». Это когда природа раз за разом превращает разных существ в подобие краба, считая такую форму тела идеальной. Но форма – это еще не все. Ученые провели масштабный тест-драйв и выяснили, знаменитый боковой ход возник в истории лишь однажды, около 200 миллионов лет назад. Зачем это было нужно? Эксперименты с моделями крабов показали. Для широкого тела движение вбок – самое быстрое и непредсказуемое. Эта стратегия позволила крабам занять все ниши – от рек до океанов. Правда, эволюция – это не всегда прямая линия. Исследователи нашли виды, которые со временем вернулись к ходьбе вперед, потому что им важнее маскировка, а не быстрота. В общем, если сегодня вы решите сменить привычный маршрут или тактику, знайте, биологи на вашей стороне. Иногда, чтобы прийти к цели быстрее всех, нужно перестать идти напролом.
1: Радио Альфа.
4: Oh, Father, tell me.

0: На радио Альф всегда хорошая музыка и актуальные новости. Вот как раз о них через 10 минут.
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
4: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
3: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
4: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
3: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
4: Приходите праздновать вместе с нами.
3: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
5: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Напомню, что клип на песню Майкла Джексона «Smooth Criminal» идет 9 минут 46 секунд. Это практически короткометражный фильм, радиоверсия трека 3.47. И она у нас звучит частенько достаточно. Вы слушаете «Радио Альфа». Сейчас новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить КНДР уже на следующей неделе, сообщает южнокорейское агентство. Со ссылкой на источники, китайский лидер может попытаться выступить посредником в отношениях между Пхеньяном и США. Доходы России от нефти и газа вырастут на 39%, подсчитал Reuters. Это примерно 700 миллиардов рублей. Причина в конфликте США и Израиля с Ираном, сообщает агентство. В Перми в воскресенье перекроют улицу Борчининова около универсама. С 24 мая автобусы 9 маршрутов пойдут в объезд. В июне в Пермской галерее откроют постоянную экспозицию советского искусства 20 века. Ее закрыли в бывшем здании галереи еще несколько десятилетий назад из-за нехватки площадей. Работы этого периода показывали только на выставках. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений слабый, температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажи печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Берем Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Золотые хиты на радио Альфа, 8.40, время пермское, впереди дорожная информация и исторические факты. Героем выпуска станет классик фронтовой литературы Борис Львович Васильев. Среди его произведений сплошь известные. В списках не значился «Завтра была война», и был вечер, и было утро, и, конечно же, «А зори здесь тихие», через 7 минут о нем.
1: Реклама.
2: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадомина Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсегрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд, все перетрут. Раз, вскопал поле, гуляй смело. Два, без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три, работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок «Линстор» за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
5: ООГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый», ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на Трамвайную 33.
9: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
10: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-694-783-57.
12: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15

0: 8:47 в Перми. На радио Альфа настало время исторических фактов. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «А зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит...»

0: читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал.
1: Радио «Альфа».

0: Стало известно, когда начнут работу спасатели на пермских пляжах. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. Но в ближайшее время будет невероятный вопрос. Здесь все точно с 9 до 10, как всегда. Сегодня у вас есть возможность выиграть пригласительные билеты в кино на любой фильм, в «Синема 5», «Аймол» и «Спланада». И вот что можно посмотреть. Сегодня, кстати, день премьер. А мы давайте заглянем уже на следующую неделю. И вот с 28 мая на правах рекламы смотрите в кинотеатре «Синема 5», «Аймол» и «Спланада» мультфильм «Кощей. Тайна живой воды». Это продолжение картины «Кощей. Похититель невест», который в 2022 году посмотрело свыше 1 миллиона зрителей российского производства. Вещица. Так вот, о чем там? Мечты должны сбываться. У всех и даже у самого страшного злодея Кощея, который, как оказалось, втайне мечтает не о власти над целым миром и даже не о всех богатствах вселенной, а о тихом семейном счастье. На пути к нему Кощею придется преодолеть коварный план новой правительницы 39-го царства Маревны. 6+.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ОСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4 в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: Вау! Скидка 50% на все?
3: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
4: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom накачала 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио Альфа.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа. ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
10: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 9 часов. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, сообщает «Известия». Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Российский президент отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли высокого уровня и не зависят от ситуации в мире. Большая часть договоренности связана с экономикой. Стороны продолжат сотрудничество в сферах энергетики, образования, туризма, медиасфере. Также безвизовый въезд в Китай для россиян продлили до конца 2027 года. Аналогичное решение Россия приняла для граждан Китая. Минфин предложил ужесточить условия семейной ипотеки. С 1 июля ставка может стать выше для родителей, которые не состоят в официальном браке. С идеей согласны и в Минстрое, но с оговоркой, что меры не должны коснуться уже выданных кредитов. В Перми в общем доступе появится карта с указанием приспосабливаемых заглубленных помещений. По данным администрации Перми, сейчас организована работа по нанесению расположения таких помещений на онлайн-карте портала «Управляем вместе». Закон не запрещает публично раскрывать места расположения приспосабливаемых заглубленных помещений, в отличие от других элементов гражданской обороны. Заглубленное помещение – это часть здания или сооружения, полностью или частично заглубленного в грунт, ограниченного ограждающими и несущими строительными конструкциями, предназначенное для защиты населения от обычных средств поражения. Чаще всего это подвалы жилых зданий, подземные гаражи и парковки, тоннели и подземные переходы, сообщает интернет-газета «Текст». Сегодня в Перми начинается продажа билетов на Дягилевский фестиваль. Она стартует в 14.00 на Яндекс.Афише, которая является билетным партнером фестиваля. Чтобы принять участие, необходима подписка Яндекс+. Фестиваль пройдет в Перми с 11 по 20 июня под художественным руководством Теодора Курендиса. Откроет фестиваль выступление оркестра «Мюзика Этерна». Под руководством Курендиса музыканты исполнят 4-ю симфонию Бетховена и 41-ю симфонию Моцарта. На этом пока все новости. Доллар 70.95, евро 81.98. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 13 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9 часов и 7 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начинается невероятный вопрос. И у вас есть возможность выиграть пригласительные билеты на любой фильм «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важные события романтично, вдвоем и весело компании, как вам больше нравится. Ну а теперь невероятный вопрос. 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну между всеми участниками, а остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. На что скидываемся? Итак, 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну между всеми участниками. А остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. На что скидываемся? 257-0107, наш номер телефона. Жду ваши предположения.
1: Реклама. Банька

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35-18+.
3: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
4: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
5: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
4: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
6: Вау! Скидка 50% на все?
7: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
11: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
12: Загруженность дорог в Перми оценивается 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт на Стахановской улице аж 6 мавтов до Мира. Время проезда 10 минут. На Продовском тракте 8 от 4 Липогорской улицы до Героев Хасана. На Попова от Пушкина до Монастырской столько же будете ехать. На Монастырской улице Стасинской до Попова такое же время, кстати. Между прочим, обозначено. На улице Мира, Советской Армии до Карпинского тоже есть небольшие проблемы в движении. Вам всем удачи в пути.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:16. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос в самом разгаре. Присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну между всеми участниками. А остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. На что все-таки скидываемся?
1: Доброе утро. На подарок начальнику.
0: Действительно, тут по-другому не соберешь. А остальные, получается, допускают какие-то другие варианты?
1: Ну, они, может, от себя идут, дарят подарок.
0: Понятно.
1: Не скидываются просто, и все в общий чат.
0: Хорошо, но нет, там, видимо, другой процент какой-то вот именно вот в этом действии.
1: Когда на пикник просто скидываются, и все на общий пикник.
0: А что за пикник?
1: Ну, выходной день.
0: Угу. А с чем?
1: Пятница, любимая пятница.
0: А с чем пикник?
1: С чем? Со спиртным. Кто-то пьет спиртное, кто-то не пьет. Кто не пьет, тот не скидывается. Бывает спиртное
0: гостя. Я думал, вы, кстати, про другое скажете. Хорошо, вы прям близко-близко подошли к правильному варианту ответа, но нет, ну прям вот, вот вы уже у той двери, за которой, собственно, победа.
1: Пикник на природе обычно, может, на бензин тогда скидывается?
0: Нет, не на бензин.
1: Так, ну на продукты тогда...
0: И не на продукты.
1: На развлекательную программу, и... на баню.
0: Нет, вот это прям вот не про то.
1: На бассейн.
0: И тоже нет.
1: Ну, хорошо, подумаем.
0: Хорошо, спасибо. Доброе утро, ваш вариант.
2: Доброе утро, возможно, пикник.
0: Пикник. А это вот популярный ответ, но не точно еще.
2: Согласен.
0: Пока что не точно.
2: Вряд ли это подарок учителю. Там все 100% должны
0: давать вот я
2: одинаково.
0: Вот я про то же. Я только что сейчас разговаривал тоже с нашей слушательницей. Я про это тоже сам сказал. Там немножко другой процент, скорее всего, будет.
2: Понял. Будем думать. Спасибо.
0: Да, спасибо вам. 257-0107 наш номер телефона. Ну, я думаю, что многие уже догадались, потому что как-то вот обошли стороной тот самый верный вариант. 40% из нас считают, что расходы на это, вот на что-то, нужно делить строго поровну между всеми участниками, а остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. На что в итоге скидываемся-то, а? 257-0107 наш номер телефона.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. То есть можете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы, день знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги, вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
3: Радио Альфа.

0: 9 часов 24 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альф. До правильного варианта ответа в невероятном вопросе остался один шаг. Кто сейчас справится, тот и молодец. Тот и получит те самые билеты на любой фильм «Синема 5» «Аймол Эспланада». 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну между всеми участниками. Остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. На что скидываемся? Был, кстати, ответ, связанный с напитками, что имеет градус. Но ведь не все употребляют, поэтому как-то странно. Думают, что все строго поровну должны на это скидываться. А вот именно здесь, вот в этом случае, строго поровну. Я думаю, это уместно. 257-0107, наш номер телефона. Так на что же скидываемся? Доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте, чаевые официант.
0: Чаевые?
1: Да.
0: Нет, это не чаевые. Делить строго поровну. На такси? Хорошо, поехали все на такси. Естественно, что нужно как-то действительно поровну поделить. А вдруг кто-то едет дальше? Но это не такси.
1: Не такси, не официант. Ну, ладно, мы еще попробуем.
0: Хорошо, спасибо. Мы как-то забыли про то, что мы говорили в предыдущий раз, на мой взгляд. Так, хорошо, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, если пикник не подходит, давайте тогда более точечно, получается, мясо, то есть шашлык.
0: Ну вот, мясо, шашлык. И вот о чем я и говорил, что вот нужно внимательно слушать и других тоже, потому что вы верно ответили. Действительно, пикник это слишком было... понятие такое. А шашлык, это точно, действительно, шашлык с друзьями. Шашлыки с друзьями, с компанией. В общем, я вас поздравляю, это действительно. 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну. Ну вот. А что касаемо, кстати, других вариантов. Каждый отвечает за свою зону. Например, кто-то за мясо, кто-то за напитки, кто-то за мангал. И еще варианты «все устраивает хозяин». Вот так вот. Я вас поздравляю. Как вас зовут?
2: Меня зовут Василий.
0: Василий, вы уже ездили вот на тот самый пикник с мясом?
2: Пока не удалось.
0: Пока не удалось, но ничего страшного, впереди целое лето. Будем надеяться, что погода не подведет. Эти выходные-то уж точно. Расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь? Можно пару добрых слов передать, но я напомню, что вам в подарок билеты на любой фильм «Синема 5» «Аймол Эспланада».
2: Сейчас собираюсь на работу. Все, вот как раз услышал ваш прекрасный вопрос, решил позвонить и ответить.
0: Вот и не зря Василий-то это сделал, тем более, что билеты твои. На правах рекламы в кинотеатре «Синема 5» «Аймол Эспланада». Весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке играть в видеоигры или отмечайте важное событие. Романтично, вдвоем и весело компании.
3: «104.1 FM». Радио «Альфа». Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядели люди, и это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены – нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают – есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
3: Радио Альфа.
0: Через 5 минут на Радио Альфа новости. Расскажем коротко о главных событиях четверга.
3: Реклама.
5: Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орсо Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент-оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deus, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент-оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
8: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
9: Мам, хочу в кино.
10: А пойдем. Купим в кафе «Чикен Кинокомбо» и сходим со скидкой в кинотеатр «Кристалл».
9: Ура! Идем в кино и «Чикен».
10: Акция действует только в кафе города Перми. Все подробности на сайте alenvik.ru.
11: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
3: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
12: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: 9:34, вы на волне 104.1 FM, сейчас новости, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро, продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Об этом сообщили в МИД КНР. В новом здании Пермской художественной галереи прорвало трубу. Угрозы для коллекции нет. В Перми улицу Мира от Стахановской до Свиязева ждет масштабное обновление. В этом году власти планируют начать проект по реконструкции улицы Мира. Он затронет участки протяженностью около 4,5 километров от транспортной развязки на пересечении Мира Стахановская-Карпинского до шоссе космонавтов. Продажа билетов на Дягилевский фестиваль 26 года начнется 21 мая. Программа уже выложена на сайте. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Опрос не новый совсем, но не думаю, что что-то прям сильно поменялось, но забавный. Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне. Почти 40% готовы за один раз, внимание, съесть полкило шашлыка. Почему я вообще на эту тему заговорил? Потому что сегодняшний невероятный вопрос был посвящен шашлыкам как раз-таки. Завтра повторим вновь невероятный с 9 до 10, не пропустите. Вы слушаете «Радио Альфа», 9 часов 41 минута, впереди дорожная информация и исторические факты.
1: Реклама.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: «Я тоже попробую». В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене, и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
7: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
8: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
9: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
8: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
10: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
11: Телефон 236-64-77.
12: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
13: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов, 5 бассейнов.

0: Самарского проспекта наблюдается небольшое замедление потока машин. На Васильево то же самое. От станции Бахаревка до переезда через железную дорогу. И на Попова от Пушкина до Монастырской.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9.48, время Пермское, сейчас на радио Альфа. Исторические факты продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1972 в Ватикане турист разбил молотком скульптуру Микеланджело «Пьета» или «Оплакивание Христа». Композиция изображает Деву Марию, на коленях которой лежит Иисус после распятия. От ударов молотком отлетела левая рука Девы Марии, нос и века. Всего было почти 50 осколков мрамора. Вандалом оказался геолог Лазло Тот, австралиец венгерского происхождения. На суде он заявил, что он сам Иисус Христос, а Девы Марии не существовало вовсе. Туриста отправили на принудительное лечение. «Пьета» или «Оплакивание Христа» – одна из ранних и самых знаменитых работ Микеланджело. Она единственная, где мастер оставил подпись. По легенде, молодой скульптор часто заходил в собор Святого Петра полюбоваться своей работой и однажды услышал разговор, в котором автором композиции назвали другого мастера. Он возражать не стал.

Стал просто взял и высек на складке платья Девы Марии фразу «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Скульптура Пьета отреставрирована, но теперь стоит в базилике Святого Петра за пуленепробиваемым стеклом.

0: Спортсменка из Прикамья стала победительницей чемпионата мира по рукопашному бою. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва и расскажем про Toyota Corolla. Нынче ей исполняется 60 лет. Как создавалась легенда.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
5: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
7: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
6: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
8: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
6: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
7: Погнали!
6: perm.menslookstore.ru.
9: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
10: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио Альфа.
1: Инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. ЦБ РФ установил курс доллара ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года. Официальные курсы валют на 21 мая – доллар 70.95, евро 81.98. В России с 1 сентября ужесточаются требования к автоинструкторам. А теперь мастеров производственного обучения вождению обяжут иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Новый профессиональный стандарт утвердил Минтруд. Об этом пишет газета «Коммерсант». Раньше инструктору по вождению достаточно было иметь среднее или высшее образование и пройти 250-часовые курсы по вождению. Автошколам рекомендовано заранее позаботиться о переподготовке своих сотрудников. В Перми в этом году обновят участок Комсомольского проспекта. В порядок приведут территории от улицы Монастырской до улицы Екатерининской. Работы проведут в обоих направлениях движения. Подрядчик выполнит фрезерование старого асфальта, уложит два слоя нового покрытия и нанесет свежую дорожную разметку. Последний капитальный ремонт на этом участке проводился в 2020 году, сообщает Минтранс Прикамья. Накануне в Перми художественная галерея была вынуждена временно приостановить работу. Причиной стала протечка воды на сетях здания. Судя по видео, которое распространяется в соцсетях, вода лилась с потолка в холле здания. Как сообщили в Минкульте, коллекция не пострадала. После ремонта галерея продолжит работу. Посетители смогут оформить возврат билетов через сайт. Спасатели начнут работу на пермских пляжах с 1 июня. Как сообщил мэр Эдуард Соснин, в этом сезоне за безопасностью отдыхающих будут следить более 70 матросов-спасателей. Спасательный катер начал патрулировать акваторию вблизи коммунального моста уже в мае. Официальных пляжей будет 4 у коммунального моста на Мотовилихинском пруду, около КамГЭС и в Новых Лидах. Перед открытием пермские пляжи проверят МЧС и Роспотребнадзор. Изучается качество воды и песка, состояние дна, наличие спасательных постов. На этом пока все новости. Курс доллара на сегодня 70.95, евро 81.98. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый, температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: день говори как Йода, благодаря Джорджу Лукасу и его саге «Звездные войны». В день космоса вспоминает магистра Йода, который часто менял порядок слов. Так вот, слушайте вы радио Альфа. 21 мая на календаре, четверг сегодня. В Перми солнечно, но прохладно пока. Завтра теплеть начнет потихонечку. Не знаю, насколько похоже получилось, но прямо сейчас для вас минута драйва на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Грузавтоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
2: Радио Альфа.
0: Через 10 минут на Радио Альфа расскажем, зачем ученые изучали, как ходят крабы.
1: Реклама. Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
4: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
5: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Вау! Скидка 50% на все?
2: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
3: Начните получать пенсию в банке Хлынов. И создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов.
4: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио «Альфа».

0: 11:30 на радио Альфа. Время новостей. Полин Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. Расторгнуть договор на услуги связи теперь можно будет только через 90 дней после его оформления. Такую меру Кабмин включил во второй законопроект по борьбе с кибермошенничеством. Возвращение жары ожидается в пятницу и субботу в Пермь. Накануне в регионе был самый жаркий день нынешнего теплого периода. Возможно, и всего мая в Перми зафиксировали суточный рекорд плюс 31 градус. 30 мая в поселке Юг пройдет велопритяжение. В юбилейном сезоне спортсменов-участников ждет живописная трасса вдоль пруда, леса и поселка Юг. Также велосипедисты приглашаются к костюмированному фан-заезду, сообщает в Курсе.ру. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа, ООО, АБС, Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый, температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
4: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, куда?

0: Немецкий проект «Энигма». Интересно, что изначально он задумывался как вообще полностью анонимный, что слушатель не должен быть в курсе, кто создает эту музыку. И через какое-то время все это дело сошло на нет, и, собственно, конечно же, исполнители стали известны. Но от этого популярности не стало меньше. «Энигма» на 104.1 FM. Впереди исторические факты. Расскажем про классика фронтовой литературы, автора повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
5: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
6: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: Сегодня в мире отмечается праздник, который каждый из нас может отметить, независимо от возраста. Международный день чая. Вам приятного чаепития, но прямо сейчас на радио Альфа исторические факты, что связаны с сегодняшней датой, 21 мая на календаре. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «А зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит, до читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал».
4: Радио «Альфа».

Сегодня стартуют продажи билетов на Дягилевский фестиваль. Как их можно приобрести? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». А с вами был Антон Нагибин. Нескучного четверга. Далее встречайте Ирину Плотникову.

0: В Перми 10 часов и 59 минут. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Доходы Пермского краевого бюджета за первые три месяца этого года составили почти 60 миллиардов рублей. Этот показатель соответствует 20% от годового бюджета. Налоговые и неналоговые поступления достигли 47 миллиардов рублей. При этом некоторые ключевые налоги показали рост, сообщает издание «Новый компаньон». В Пермском крае подорожали летние туры по региону. Стоимость таких туров и экскурсий выросла на 30%. При этом спрос на летние путешествия остался стабильным. Сегодня средняя стоимость летних туров по Прикамью начинается от 4-5 тысяч рублей на человека, в зависимости от направления. Среди предложений поездки в Кунгур, Асу, Аханск, Белогорье, Чормас, Кудымкар и так далее, сообщает текст. С 24 мая на неопределенное время меняется ряд автобусных маршрутов в Перми. Изменения связаны с продолжающимся ремонтом улицы Борчининова. Остановочные пункты автобусов «Универсам», улица Ленина, расположенные на улице Борчининова, временно не будут обслуживаться. Автобусные маршруты номер 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 будут следовать в объезд по улице Крисанова со всеми остановками по пути следования. Автобус номер 53 продолжит объезжать закрытый участок по улицам Луначарского и Попова. Точный срок, на протяжении которого будут действовать изменения в городском департаменте транспорта, назвать затруднились. Но срок будет достаточно продолжительным, пишет «Новый компаньон». Трамваи будут следовать по улице Борчининова без изменений. В театре балет Евгения Панфилова состоится премьера спектакля «Жизель. Акт 3». Над новой постановкой работала Виктория Арчи, одна из самых ярких и титулованных фигур в мире российского современного танца, номинант премии «Золотая маска». Что увидят зрители и как родилась идея создать спектакль, нам рассказала режиссер-постановщик.
2: Зрителя ждет история, как будто бы продолжение. А что случилось после? После того, что мы уже все знаем. После той самой истории девушки, которая погибает от разрыва чувств, от разрыва сердца, от чувства предательства и так далее, так далее. Что происходит потом? И в данном случае весь фокус внимания, вся композиция выстраивается вокруг Альберта или Альбрехта в разных прочтениях. И Батильды, его уже жены, поскольку мы застаем героев уже чуть-чуть после всех известных нам событий. Наверное, все вращается вокруг Альберта.
1: Добавлю, премьера спектакля «Жизель. Акт 3» состоится в театре балет Евгения Панфилова 28 и 29 мая. Доллар сегодня 70.95, евро 81.98. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор

0: медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
5: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
4: «Мэнс Лук» на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
6: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
4: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
5: Погнали!
4: perm.menslookstore.ru.
7: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: New Lovers на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. В Перми половина двенадцатого. О событиях дня коротко расскажет Полина Попова, спонсор выпуска новостей ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз цветов из Армении с 22 мая. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. В Перми на реновацию мест отдыха в городских лесах в ближайшие 3 года планируют направить более 200 миллионов рублей. Одним из ключевых проектов остается «Зеленое кольцо». В прошлом году строительно-монтажные работы велись в долинах рек Ягашихи и Данилихи, а также в квартале Черняевского леса в районе ДКЖ. «Амкар» обыграл молодежку питерского «Зенита». Футболисты «Амкара» на своем поле одержали волевую победу в рамках чемпионата второй лиги над «Зенит-2». Игра закончилась со счетом 4-2. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро «Надежды Годиной». Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. «Надежда Година». Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде. Сегодня в Перми малооблачно. День пройдет без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха плюс 20-22 градуса.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Новую жизнь вдохнула в эту песню Джерри Халливелл, выпустив свою версию в 2001 году. А вообще всегда приятно посмотреть клип на этот трек. Какая восхитительная там Джерри. Настолько спортивная, подтянутая и какая оптимистичная песня. Вы слушаете Радио Альфа. Далее Лимар, Рики Мартин и Мэйя и Иглс. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
5: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
9: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
10: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
11: Да я занят был. В банном чане сидел.
10: Один, что ли?
11: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
10: Где брал?
11: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 12.02. С новостями к этой минуте Полина Попова.
1: Здравствуйте. Штрафы за использование пауэрбанков на борту самолетов могут достигать 1 000 000 рублей. Такие меры предусмотрены новыми правилами провоза портативных аккумуляторов, пишет Лента.ру. Без согласования разрешено брать устройство мощностью до 100 ватт. От 100 до 160 ватт только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, к перевозке запрещено. Если характеристики устройства не подтверждены, его могут не допустить на борт. Во время полета пауэрбанк должен быть выключен. Заряжать его или подключать к нему гаджеты запрещено. Если пассажир нарушит правила и возникнет угроза безопасности, командир экипажа имеет право совершить вынужденную посадку. В таком случае с виновного потребуют от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Авиакомпании просят пассажиров внимательно изучить новые требования перед вылетом. В Перми в общем доступе появится карта с указанием приспосабливаемых заглубленных помещений. По данным администрации Перми, сейчас организована работа по нанесению расположения таких помещений на онлайн-карте портала «Управляем вместе». Закон не запрещает публично раскрывать места расположения приспосабливаемых заглубленных помещений, в отличие от других элементов гражданской обороны. Заглубленное помещение – это часть здания или сооружения, полностью или частично заглубленного в грунт, ограниченного ограждающими и несущими строительными конструкциями, предназначенными для защиты населения от обычных средств поражения. Чаще всего это подвалы жилых зданий, подземные гаражи и парковки, тоннели и подземные переходы. В 28-м году с Гаевой оставят только один выезд. Причина – капремонт путепровода над железной дорогой на въезде в микрорайон со стороны КамГЭС на улицу Карбышева. Во время капремонта по путепроводу оставят только одностороннее движение транспорта в сторону Гаевы. Выезд из микрорайона в сторону центра Перми останется только через железнодорожный переезд на улице Писарева. Такое решение дорожники приняли после моделирования транспортных потоков. Все работы запланированы на 28-й год, сообщает 59.ру. В архитектурно-этнографическом музее Хохловка приступает к финальному этапу проекта «Сур-нянь-чери-нянь» от «Застолье на холмах». Как сообщили новому компаньону в краеведческом музее, первый из трех запланированных гастрономических ужинов в музее состоится 18 июня. Гостям будет предложен дегустационный сет, около 10 авторских блюд по мотивам национальных кухонь Пермского края. Для застолья на холмах будут создаваться уникальные авторские рецепты, вдохновленные кулинарными традициями коми, пермяков, татар, марийцев, а также старообрядцев русского севера. Принципиальный момент в разработке всех меню – это использование исключительно локальных и сезонных продуктов в рамках следования мировым трендам от фермы до стола и от леса к столу. Гастроужины будут проходить в соляном амбаре. Доллар сегодня 70.95, евро 81.98. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Сегодня в Перми малооблачно. День пройдет без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха сегодня плюс 20-22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Майкл Бубле на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Очень нравится мне тема «Горячей десятки» на этой неделе. Анна Романова рассказывает о самых знаменитых картинах. Импрессионизм в живописи зародился во Франции. А вот какая картина стала первым шедевром русского импрессионизма, нам расскажет Анна Романова совсем скоро. Через пару минут на радио Альфа «Мумий-тролль».
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Идем.
6: Летим.
5: Едем.
6: Отдыхаем.
5: Путешествуем.
6: С туристической компанией «Кубань».
5: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
6: Звоним. 2-700-510.
5: Ждем на Ленина 10.
6: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.

0: обзавидовались. Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: под музыку «Радио Альфа». Далее «Сирил», а пока к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца и мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие Абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд все перетрут. Раз. Вскопал поле, гуляй смело. Два. Без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три. Работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок «Линстор» за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
5: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
6: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
7: Я не сажала.
6: Время-то идет.
7: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
8: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
7: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
8: Цветочные культуры Прикамья. Вторая Сорокинская, 65/1.
7: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
9: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
10: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
11: ООО «Гудбой», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
12: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: слова.
1: В Перми 12:32. Вы слушаете Радио Альфа с новостями четверга. Коротко, Полина Попова.
2: Здравствуйте. В Перми с 24 мая изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Это связано с ремонтом улицы Борчининова, сообщили в городском департаменте транспорта. Пермская художественная галерея возобновляет работу в обычном режиме. Все технические неполадки устранены. Посетителей ждут с 12 дня до 9 вечера. Четверть миллиарда рублей потратят московские власти на уничтожение борщевика. Его будут выкашивать, выкапывать и даже задействуют дроны. Беспилотники будут опрыскивать опасный сорняк гербицидами и снимать видео для отчетов о проделанной работе. Сочинские фермеры срезали первую гроздь бананов, выращенных в России. Эксперимент признали удачным, пишет «Комсомолка». По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
1: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО АБС «Ермак Печи 59» Новосилиева 37. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня малооблачно, без осадков, ветер в переменных направлений слабый. И температура воздуха сегодня до плюс 22.
3: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Back on News на Радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. Золотые коллекции впереди. Яркие хиты прошедших десятилетий. В этом выпуске Нелли Фуртадо, Роксет, Адриана Челентано.
1: Реклама.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем считам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен. Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
5: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
8: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

feel like I'm laughing.

0: В Перми 13 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Ряд шагов, предпринятых в последнее время руководством Армении, не отвечает духу союзнических отношений с Россией. Как пишет РТ, об этом заявил глава Российского Совета Безопасности Сергей Шойгу на заседании рабочей группы Совбеза. Он напомнил об утверждении Ереваном курса на вступление республики в Евросоюз, а также о том, что стратегическими партнерами Армении в последние годы стал ряд государств, которых Москва считает недружественными. Шойгу добавил, что недружественным шагом в России также расценивают присоединение республики к статусу международного уголовного суда и выдачу российских граждан третьим странам. Совет Федерации одобрил закон о новых правилах сверхурочной работы. Изменения в Трудовой кодекс вступят в силу 1 сентября. Главное изменение касается годового лимита переработок. Его могут увеличить до 240 часов, но только если это прописано в коллективном договоре или соглашении. Кроме того, изменится порядок оплаты сверхурочной работы. Размер выплат смогут заранее закреплять в документах. А если сотрудник захочет, переработку можно будет компенсировать не деньгами, а дополнительным временем отдыха. Один из китайских автобрендов рассматривает запуск производства в России новых электромобилей и гибридов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, речь идет в том числе о бюджетных моделях, которые могут быть интересны российским покупателям. При этом такие автомобили не должны напрямую конкурировать с АвтоВАЗом. Мантуров также отметил, что для новых проектов важен высокий уровень локализации, то есть производители должны не просто выходить на российский рынок, а развивать производство внутри страны. Пермблагоустройство объявило 4 аукциона на право содержания и приведения в нормативное состояние объектов озеленения Перми общей суммой свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Согласно размещенным на портале техзаданиям, подрядчикам предстоит выполнять комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами и твердыми покрытиями. Контакты разделены на 4 лота, каждый из которых охватывает определенные районы города. Ученые разработали устройство, которое помогает определять профессиональное выгорание по движению глаз в основе метода анализ микротремора. Это быстрые и почти незаметные колебания глаз, связанные с работой нервной системы. Разработка использует сверхзамедленную съемку 960 кадров в секунду. Программа анализирует запись и по этим данным оценивает функциональное состояние человека. Такой метод может пригодиться не только для диагностики выгорания, но и для оценки утомляемости. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Флеболог». В пятницу 22 мая в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-6 метров в секунду. Ночью плюс 10-12 градусов, завтра днем плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».
5: 5 лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
4: На Радио Альфа 5 песен о любви.
0: Не только знакомые, любимые, золотые хиты вне времени, но и новинку успеем послушать в ближайшие 20 минут. Сегодня в дневной романтик коллекции «Саваш», Даррен Хейс, группа «Неприкасаемые», Алекс Уоррен с новой песней и «Ace of Base» открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Саваш на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Комфортные, плюс 20 сейчас на улице. На завтра синоптики обещают небольшое повышение температуры воздуха. Подробный прогноз после получасовых новостей.
1: Реклама.
2: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки. Но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
3: ОСЗ «Орсо Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2 700 297.
5: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
6: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
7: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио Альфа.

0: Бендлай на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Своим секретом поделится Мадонна совсем скоро. Для начала новости с кратким обзором Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Продавцов на маркетплейсах могут обязать тщательнее проверять товары перед продажей, как пишет парламентская газета. Эту тему обсудили в Совете Федерации. В Прикамье летние туры по региону подорожали на треть, при этом спрос на такие путешествия остается на прежнем уровне. Ключевой фактор подорожания – рост цен на питание, проживание и транспорт. Почти 40% россиян хранят свои деньги на депозитах и накопительных счетах в банках. Таковы данные исследования. Почетное второе место занимает наличные под матрасом или в подушке, поскольку 17% жителей страны не доверяют банковским структурам. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 22 мая. В Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 10-12 градусов, в пятницу днем в Перми плюс 23-25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда радуюсь и немного удивляюсь тому, как же елке удается так балансировать на грани легкости и глубины смысла. Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Далее золотая коллекция, подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске Долорес Риордан, Бон Джови и Ричард Маркс.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был, в банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В «Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
7: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
10: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Долорес Риордан в золотой коллекции Радио Альфа. И завершаем час инструментальной музыкой. Через пару минут Джаспер Форкс.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
4: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, 1000 цветов.
6: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: Перми 14 часов и 1 минута. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Встреча Владимира Путина и президента США на саммите АТЭС в Китае пока не согласована, но в Кремле ее не исключают. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что Путин подтвердил участие в саммите. По словам Ушакова, если оба президента будут в Китае, они, возможно, пересекутся и проведут какую-то встречу. Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне в ноябре. Ранее Трамп тоже говорил, что хотел бы приехать на это мероприятие. В России изменились правила провоза пауэрбанка в самолетах. Новые нормы опубликованы Минтрансом. Внешние аккумуляторы нельзя сдавать в багаж. Их нужно брать только в ручную кладь. Во время полета пауэрбанк должен находиться в доступном месте и под контролем пассажира. Заряжать такие устройства на борту теперь запрещено. Есть ограничения и по мощности. Аккумуляторы до 100 ватт-часов можно провозить без согласования. Устройства от 100 до 160 ватт-часов нужно заранее согласовать с авиакомпанией. А пауэрбанки мощнее перевозить самолетами нельзя. В Минтрансе уточнили, что правило приводит в соответствие с нормами Международной организации гражданской авиации. В этом году на ЕГЭ зарегистрировалось более 747 тысяч человек, среди них 663 тысячи выпускников, об этом сообщили в Рособорнадзоре. Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в 54 зарубежных странах. В Рособорнадзоре отметили, что в пунктах проведения экзаменов должны создать комфортные условия. В жаркую погоду участников обеспечат водой, а рядом с пунктами проведения экзаменов постараются не проводить шумной работы. При необходимости участникам смогут быстро оказать медицинскую помощь. В Перми 24 мая изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов из-за ремонта на улице Борчининова, сообщили в городском департаменте транспорта. На время работ автобусы номер 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 будут следовать в объезд по улице Крисанова со всеми остановками по пути следования. Маршрут номер 53 продолжит объезд закрытого участка по улице Луначарского и Попова. Временно не будут обслуживаться остановки Универсам и улица Ленина. Большинство россиян в июне планируют отдыхать внутри страны. Об этом сообщают РИА Новости. Наибольший рост спроса сейчас приходится на курорты Крыма и Краснодарского края. При этом туристы все чаще выбирают не только море, но и крупные города, а также популярные экскурсионные направления. В пятерку самых востребованных мест для отдыха в России вошли Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. Далее в списке Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль, Новосибирск и Геленджик. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В пятницу в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-6 метров в секунду, плюс 10-12 ночью, завтра днем в Перми плюс 23-25 градусов.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус, под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Друзья, ко дню города в Перми высадит почти миллион цветов. Да, день города у нас совпадает с Днем России, и ждут нас продолжительные.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
6: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности. Оперативно, с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
8: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
7: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
8: Две ярмарки под одной крышей – белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
7: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелёва.
8: Приходите праздновать вместе с нами.
7: Центр мебельных брендов Мебелёва. Энергетиков 37.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Золотые хиты «Лейтбэк» на радио «Альфа» 104.1 FM. Невероятный вопрос 12+. Будем разгадывать еще завтра после 9 утра. Напомню, у вас будет возможность выиграть билеты на любой фильм в «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы с 28 мая смотрите в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» мультфильм «Кощей. Тайна живой воды». Мечты должны сбываться у всех, и даже у самого страшного злодея Кощея, который, как оказалось, втайне мечтает не о власти над целым миром и даже не о всех богатствах Вселенной, а о тихом семейном счастье. На пути к нему Кощею придется преодолевать коварный план новой правительницы Тридевятого царства Маревны 6+. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на alfa.fm.ru.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 000 рублей. Доставка по заказу в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вау! Скидка 50% на все?
5: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
6: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
11: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
12: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
13: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
14: Сквознякам нет! Сделаем как себе!
15: Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
16: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
17: С дома дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
18: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
19: Дома дом.
20: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
21: Телефон рекламной службы 259-17-00.
22: Радио «Альфа».

0: Мы любим музыку. Мы любим Пермь.
1: Радио «Альфа».

0: Тейлор Смит на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Тейлор Свифт впереди, пока новости с кратким обзором Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Расторгнуть договор на услуги связи теперь можно будет только через 90 дней после его оформления. Такую меру Кабмин включил во второй законопроект по борьбе с кибермошенничеством. С 1 сентября в российских школах начнут изучать профиль искусственный интеллект. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новый курс появится на углубленных уроках информатики. С начала сезона в Пермском крае зарегистрировано 3238 обращений в медучреждения после укусов клещей. Среди пострадавших 664 ребенка. Каждый пятый школьник в России зарабатывает деньги самостоятельно. Такие данные показало исследование онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул». Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО АБС Ермак Печи 59, Новосильево 37. В пятницу, 22 мая, в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-6 метров в секунду. Плюс 10-12 градусов ночью, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радиожурнал «Альфа».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Альфа».

0: Любимая музыка, парк Горького на радио Альфа 104.1 FM. Наверняка вы обращали внимание, что многие парки культуры и отдыха в нашей стране носят имя Максима Горького. В общем, Пермь не исключение, хотя были у этого парка и другие названия. Он был городским парком, затем красным после революции и только в 1932 году получил название имени Горького. Почему? Да потому что Максим Горький тогда был в списке лучших из лучших. Вы слушаете «Радио Альфа», лучшие хиты минувших десятилетий. Впереди золотая коллекция. Нас ждут Шания Твейн, «Лондон Бит» и Фредди Меркьюри с Майклом Джексоном.
1: Реклама. Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
4: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
6: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.
7: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент-оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент-оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
8: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
4: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Секреты красоты».
6: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ка-чинг! Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 15 часов и 1 минута. С новостями на радио «Альфа» Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В Минэкономразвитии анонсировали увеличение числа рейсов между Россией и Китаем. Сейчас выполняется около 250 перелетов в неделю. Их количество будет расти, отметил глава ведомства Максим Решетников. Он указал, что продление безвизового режима между странами даст дополнительный импульс для развития туристических связей, создания рабочих мест и роста несырьевого экспорта услуг. Россельхознадзор с завтрашнего дня приостанавливает ввоз в Россию цветочной продукции из Армении. Мера будет действовать до завершения проверки армянских тепличных хозяйств и оценки ее результатов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В службе заявили, что ограничение вводится из-за рисков для фитосанитарной безопасности. В Россельхознадзоре объяснили решение защитой фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Граждане России в рамках монетной недели вернули в оборот 252 тонны монет. Об этом со ссылкой на Центробанк сообщает РТ. Во время проведения мероприятия граждане смогли обменять монеты на бумажные деньги, либо положить мелочь на свой счет в банке. По данным регулятора, результаты весенней акции на 2 тонны и 7 миллионов рублей превзошли итоги осени прошлого года. Как указали в Центробанке, люди принесли на обмен около 55 миллионов монет. Для замещения вакантных мест в сельхозотрасли Пермского края ежегодно требуется порядка 1500 человек. Сейчас в агрокомплексе региона трудится 29 тысяч человек. При этом доля сотрудников старше 50 лет достигает 40%. Об этом на заседании экономического комитета Заксобрания рассказала министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова. По ее словам, зарплаты в сфере сельского хозяйства являются одними из самых быстро растущих в стране и входят в тройку лидеров. После сферы IT, к примеру, зарплата трактористов по России доходит до 200 тысяч рублей. Россияне в ожидании летней распродажи недвижимости. Большинство респондентов рассчитывают на дисконт не менее 10% при покупке квартиры или курортного жилья, начиная с майских праздников. Об этом пишет News.ru. Часть участников опроса ждут летнего периода ради снижения цен из-за падения спроса, а также ради большого выбора объектов. Некоторые видят в отсроченных сделках инвестиционные выгоды. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В Перми сейчас плюс 21 градус. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-6 метров в секунду. Плюс 10-12 ночью, в пятницу днем в Перми плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: ключи. Гарантия. Дизель-сервис Пермь. Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69-69. 255-49-69.
1: С Дома Дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
2: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
3: Дома Дом.
2: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
1: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Вау! Скидка 50% на все?
9: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
10: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
11: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
10: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
11: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
10: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
11: Приходите праздновать вместе с нами.
10: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
12: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
13: Телефон рекламной службы 259 17 00.
14: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Лиан Росс на радио Альфа. Сегодня в невероятном вопросе пытались выяснить, на что, по мнению 40% из нас, нужно делить расходы строго поровну между всеми участниками. Поездка на шашлыки с друзьями, с компанией. Вот тот самый момент, когда нужно поровну разделить все траты. Невероятный вопрос 12+. Разгадываем по будням после 9 утра.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ну вот и все. Уже весна. Весной. И банька быть должна.
7: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
8: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
2: Радио Альфа.
10: Let me be your hero. Would you dance?

Давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Градусы на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Всегда активная и динамичная Дуа Липа ждет нас. Пока новости с кратким обзором. Зара Пахметов, спонсор выпуска на радио Альфа, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Владимир Путин назвал свой визит в Китай успешным и плодотворным, передает «Известия». Во время неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер поблагодарил представителей двух стран за подготовку переговоров. Министры иностранных дел государств Евросоюза обсудят кандидатов на роль посредника для переговоров с Россией на следующей неделе. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники. В Бишкеке завершился главный мировой турнир по рукопашному бою, где представительница России, пермячка Виктория Мустаева, уверенно победила всех соперниц весовой категории до 48 килограммов. Серебряный призер Олимпиад в Сиднее и Афинах, двукратная чемпионка мира и Европы, россиянка Екатерина Гамова, будет введена в Международный зал славы волейбола в этом году, об этом сообщает РТ. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 22 мая. В Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 10-12 градусов, в пятницу днем в Перми плюс 23-25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков.

0: карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
1: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности. Оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
5: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Объем денежных переводов из России в Армению в прошлом году достиг почти 4 миллиардов долларов. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании рабочей группы Совбеза, передает Prime. По его словам, это почти 2/3 общего объема переводов или 13% валового внутреннего продукта Армении. Доля России в общем товарообороте Армении составляет 36%, рассказал Шойгу. Посадку пассажиров по биометрии на международные рейсы запустят не с 1 июня, как планировалось ранее, а позже. Об этом сообщил замгендиректора по IT-аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин. Речь идет о проходе в чистую зону, регистрации и выходе на посадку. При этом аэропорт договорился с Центром биометрических технологий проработать возможность использования биометрии и при пограничном контроле. В России хотят ужесточить контроль за детским питанием. С инициативы выступило движение «Здоровое Отечество». По данным экспертов, до 38% детских смесей и пюре содержат опасные пестициды. Сейчас закон запрещает только вещества из списка. Новые смеси и добавки в регламенты не попадаются и остаются вне контроля. Общественники предлагают изменить подход. Любое вещество должно считаться токсичным, пока не доказана его безопасность именно для детей. Организм ребенка гораздо чувствительнее к химии, чем взрослый. Прямое использование пестицидов в детском питании уже запрещено, но остается вторичное загрязнение сырья с обычных полей. Завтра в рамках форума «Дни пермского бизнеса» пройдет дискуссионная площадка «Женщины в промышленности». Инициатива реализуется Пермским краевым отделением Союза женщин России совместно с Торгово-промышленной палатой и Министерством промышленности и торговли Пермского края. В мероприятии примут участие руководители промышленных компаний, представители органов власти, эксперты, ученые и общественные лидеры. Они обсудят, как участие женщин в управлении и профессиональная компетентность помогают развивать предприятия, повышать их конкурентоспособность и внедрять инновации. Сочинские фермеры срезали первую гроздь бананов, выращенных в России. Эксперимент признали удачным. По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. Уже на 4-е сутки после срезки плоды желтеют и готовы к употреблению. Благодаря этому вкус ярче, а питательных веществ больше. Теплицы площадью 6 соток каждая заложили в сентябре прошлого года. Две из них находятся в Сочи, еще одна в Сухуми на базе Института сельского хозяйства Абхазии. В июле прошлого года Кабмин впервые включил бананы в перечень отечественных сельхозпродукции. Власти заверили, что речь идет о создании самостоятельной подотрасли с государственной поддержкой. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 22 мая в пятницу в Перми переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Перми 22 градуса.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в «Невероятном опросе» 12+, после 9 утра по будням разыгрываем пригласительные билеты на любой фильм в «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы. С 21 мая смотрите в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» семейную комедию «Не одна дома 3», выпускной 6+. Маша опять сталкивается с коварной няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник, обаятельный аферист Антон. На кону «Школьный выпускной». Вместе с другом Егором героине предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года.
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
3: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
4: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
5: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто.

0: туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
1: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Европа теряет триллионы долларов из-за антироссийского курса. В частности, на это повлиял отказ от сырья из России. Такие данные привел директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Берещевский в разговоре с РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба предложила оптимизировать цепочку поставок рыбы за счет сокращения посредников для контроля цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В этом году Пермь преобразится благодаря масштабной кампании по озеленению. Более 100 улиц, скверов и парков украсят около миллиона цветов. Общая площадь цветников превысит 34 тысячи квадратных метров, а работы планируется завершить ко дню города. Сирень нежелательно ставить в закрытых помещениях. По словам экспертов, при длительном вдыхании некоторых летучих веществ сирени может заболеть голова. При этом реакции индивидуальны. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО АБС «Ермак Печи 59», Новосильева 37. В пятницу 22 мая в Перми переменная облачность ожидается. Без осадков, ветер западный до 6 метров в секунду. Температура предстоящей ночью 10-12 градусов, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С «Дома Дом» я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
4: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
5: «Дома Дом».
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобиль. Мобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
8: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
9: ООГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Вау! Скидка 50% на все?
12: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
13: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, 1000 цветов.
14: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
15: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
16: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Секреты красоты».
17: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16 часов 59 минут. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Издание The Economist узнало о европейском плане Б на случай выхода США из НАТО. Вооруженные силы некоторых стран уже разрабатывают секретные программы по ведению боевых действий без участия Вашингтона и без значительной части инфраструктуры блока. В публикации говорится, что одним из триггеров для обсуждения стала ситуация вокруг Гренландии и угроз Дональда Трампа захватить остров, входящий в состав Дании на правах автономной территории. В этом году в России расширили поддержку студенческих семей. Об этом пишет ТАСС. Сохранено детское пособие. При превышении дохода не более чем на 10%. Эта мера позволит не терять выплаты 231 тысячи детей. С 1 сентября семейные студенты получат первоочередное право на отдельные комнаты в общежитиях. Увеличено пособие по беременности для студенток очной формы. Вузы стали на 13% чаще предоставлять места для семей, а число заведений с условиями для присмотра за детьми выросло в 3,5 раза. Во многих регионах действуют дополнительные выплаты и компенсация аренды жилья. В Госдуму внесли законопроект, защищающий право жителей сел на медицинскую помощь. Документ усложняет закрытие и реорганизацию больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. В состав комиссии, которая оценивает последствия таких решений, предлагается включать представителей всех депутатских объединений местного совета. Также вводится обязательный учет мнения жителей. Если на общественных слушаниях люди выскажутся против закрытия единственной медицинской организации в населенном пункте, будет запрещено. Авторы инициативы подчеркивают, что сельские жители должны иметь равный доступ к здравоохранению. Сейчас в ряде регионов ФАПы и участковые больницы закрывают без должного обсуждения с населением, пишет «Парламентская газета». Пермблагоустройство объявило 4 аукциона на право содержания и приведения в нормативное состояние объектов озеленения Перми общей суммой свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Согласно размещенным на портале техзаданиям, подрядчикам предстоит выполнять комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами и твердыми покрытиями. Контакты разделены на 4 лота, каждый из которых охватывает определенные районы города. Большинство российских выпускников рассчитывают получить от родителей крупное денежное вознаграждение после окончания школы и сдачи ЕГЭ. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. Более половины родителей считают материальное поощрение выпускников оправданным. Треть готовы подарить детям свыше 100 тысяч рублей. Еще 20% от 50 до 100 тысяч. При этом чаще всего респонденты называли сумму от 10 до 50 тысяч рублей. По данным исследования, 46% родителей признались, что дети заранее намекают на желаемый подарок. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 22 мая в пятницу в Перми переменная облачность ожидается, без осадков, ветер западный до 6 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Перми 22 градуса.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
1: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
0: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
2: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
3: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Утро доброе? Это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
8: Банька

0: никаких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: На радио «Альфа» информация о дорожной обстановке в Перми. К этой минуте плотное движение в городе на 5 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Заторы в пределах 10 минут на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Ленина от 25 октября до Куйбышева, на Пушкина от Компроса до Николая Островского.
3: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Россия не применяет в рамках спецоперации средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские люди. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников вводить не планирует, об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. В Прикамье летние туры по региону подорожали на треть, при этом спрос на такие путешествия остается на прежнем уровне. Ключевой фактор подорожания – рост цен на питание, проживание и транспорт. Почти половина опрошенных россиян заявили, что стали чаще тратить деньги на друзей и легче расстаются с деньгами в дружеском кругу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выбери.ру». Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в пятницу, 22 мая. В Перми переменная облачность ожидается. Осадков нам не обещают. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 10-12 градусов. Завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Перми 22 градуса.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был. В банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: «Я тоже попробую». В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: Нужно покрасить и обновить, но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
4: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
5: Мам, хочу в кино.
6: А пойдем. Купим в кафе «Чикен Кинокомбо» и сходим со скидкой в кинотеатр «Кристалл».
5: Ура! Идем в кино и «Чикен».
6: Акция действует только в кафе города Перми. Все подробности на сайте alenvik.ru.
7: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд, все перетрут. Раз, вскопал поле, гуляй смело. Два, без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три, работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок Линстор за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
8: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Расскажу о ситуации на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, к настоящему моменту на 7 баллов они загружены. Самые серьезные пробки на Промышленной от Южного обхода до шоссе Космонавтов, на Космонавта Леонова от Авторынка до шоссе Космонавтов, на полотене КамГЭС от Гаева до Молодежной, еще на Героев Хасана от ЖБК-1 до Чкалова, на Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана, а также на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской армии.
10: Радио Альфа, 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: С дома дом. Я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
5: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
6: Дома дом.
7: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
11: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
10: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
12: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
10: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
11: Погнали!
10: perm.menslookstore.ru.
13: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
15: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
16: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Евросоюз рассмотреть вопрос ассоциированного членства Украины в блоке. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, Мерц направил письмо руководителям институтов сообщества, в котором отметил, что это решение позволит Киеву интегрироваться в ЕС без полноправного членства. Так Украина сможет участвовать в заседаниях блока без права голоса, назначать представителей в Европарламент и ассоциированного судью в Европейский суд, пишет ТАСС. В Госдуме назвали факторы влияния на размер выплат по больничному листу. Они зависят от страхового стажа и среднего заработка. Об этом в беседе с РТ рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Так, для расчета берется сумма всех доходов, с которых уплачивались страховые взносы за два календарных года, предшествующих году болезни, и делится на 730. Так определяется средний дневной заработок. Леонов добавил, что размер больничного зависит от количества дней нетрудоспособности. Автостат сообщил о росте продаж легковых автомобилей с пробегом в апреле. Показатель составил чуть более 542 тысяч единиц, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 14% больше, чем в марте, указали в аналитическом агентстве. Самой продаваемой маркой в этом сегменте стала «Лада». На втором месте расположилась «Тойота», замыкая тройку лидеров «Киа». Кроме того, в топ-5 вошли «Хёндай» и «Фольксваген». В Перми 24 мая изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов из-за ремонта на улице Борчининова, сообщили в городском департаменте транспорта. На время работ автобусы номер 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 будут следовать в объезд по улице Крисанова со всеми остановками по пути следования. Маршрут номер 53 продолжит объезд закрытого участка по улице Луначарского и Попова. Временно не будут обслуживаться остановки «Универсам» и улица Ленина. Доля россиян с дополнительной работы выросла до 24%. Еще половина работающих граждан хотели бы найти подработку. Одновременно увеличилась финансовая значимость дополнительного заработка. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Суперджоб». Активнее остальных подрабатывают сотрудники с гибридным форматом занятости. Среди них дополнительную работу имеет треть опрошенных. Для полностью удаленных сотрудников показатель составляет 27%, а среди работников с постоянным присутствием в офисе 21%. Исследование также показало изменение подхода к распределению времени. Сейчас 67% респондентов тратят на подработку менее 10 часов в неделю, тогда как год назад таких было 60%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 22 мая, в пятницу. В Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный до 6 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 10-12, завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Спонсор «Минуты Драйва» на радио «Альфа» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута Драйва».
3: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами. Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Cherry Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Haval H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%. То есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоит дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама.
5: Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
7: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
8: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35 18+.
10: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огран 106-594-783-57.
12: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
13: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
12: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
0: На радио «Альфа» информация о движении в Перми. Оно сейчас затруднено, на 6 баллов загружено. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего пробки на Новогаевинской от железнодорожного переезда до Карбышева, на Ленина от Николая Островского до Куйбышева и от Попова до Максима Горького, на Камском мосту улица Попова от Борцов революции до Екатерининской, также на Промышленной от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Пушкина от Максима Горького до Попова, на Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: была Вера Мамонтова, дочь купца и мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название девочки с персиками появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными. Их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие Абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

Снег вошел вслед за мной, и вдруг снег растаял. Увидел тебя, на пороге остались только капли дождя, нас уносит река.

0: Реклама.
1: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент-оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deus, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент-оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов, консультантов.
2: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Вау! Скидка 50% на все?
4: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
5: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-694-783-57.
8: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
9: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Посмотрим, что сейчас на пермских дорогах. На 7 баллов они загружены, по данным Яндекс.Карт. Серьезнее всего пробки на Камском мосту и улице Попова от Борцов Революции до Пушкина, на Ленина от Николая Островского до Куйбышева, на Компросе от Монастырской до Революции, также на Екатерининской от газеты «Звезда» до Борчининова, на Космонавта Леонова от Карпинского до шоссе Космонавтов, на Сибирской от Монастырской до Революции, на Свиязево от композитора Глинки до шоссе Космонавтов, а также на Компросе и Монастырской от Пушкина до Сибирской.
12: Радио «Альфа», 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» – ООО «Секреты красоты».
14: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ОСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: С Дома Дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
2: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
3: Дома Дом.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной. Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».
11: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. Перемень 19:01. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В РЖД планируют в сентябре запустить продажу льготных билетов через МАКС. Новым сервисом смогут воспользоваться более 20 миллионов граждан, имеющих право на льготный проезд в пригородном сообщении. Об этом рассказал гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Белозерова, компания рассчитывает, что цифровая идентификация через отечественный мессенджер позволит сделать оформление билетов быстрее, удобнее и безопаснее для пассажиров. Российская валюта значительно укрепилась с начала апреля. По версии Bloomberg, она стала лучшей в мире по динамике к доллару в этом квартале. 19 мая курс доллара впервые с февраля 2023 года опустился ниже 71 рубля. Эксперты отмечают, что сильный рубль имеет как плюсы, так и минусы. Для населения укрепление валюты облегчает зарубежные поездки и помогает сдерживать рост цен. Однако для бюджета каждый рубль укрепления сверхзаложенного курса обходится в казне от 100 до 150 миллиардов ежемесячно. На портале госуслуги может появиться функция самозапрета на входящие звонки зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Изначально власти планировали вводить ограничения по умолчанию, но в итоге решили дать гражданам выбор. Кроме того, операторов связи обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценить риски и не брать трубку, пишет ТАСС. Для замещения вакантных мест в сельхозотрасли Пермского края ежегодно требуется порядка 1500 человек. Сейчас в агрокомплексе региона трудится 29 тысяч человек. При этом доля сотрудников старше 50 лет достигает 40%. Об этом на заседании экономического комитета ЗАГС Собрания рассказала министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова. По ее словам, зарплаты в сфере сельского хозяйства являются одними из самых быстро растущих в стране и входят в тройку лидеров. После сферы IT, к примеру, зарплата трактористов по России доходит до 200 тысяч рублей. В российских школах предложили вести отдельный день для похода. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, один учебный день в году можно посвятить выезду на природу. Школьников предлагают учить базовым туристическим навыкам, как поставить палатку, развести костер и ориентироваться на местности без гаджетов и интернета. Авторы инициативы считают, что такие занятия дают прикладные знания, которые трудно получить за партой. Кроме того, совместный поход может помочь детям лучше работать в команде и развивать взаимодействие. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 22 мая в пятницу в Перми переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Перми 22 градуса.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка, Радио Альфа. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
7: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ и банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
9: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
11: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
10: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
11: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
10: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелёва.
11: Приходите праздновать вместе с нами.
10: Центр мебельных брендов Мебелёва. Энергетиков 37.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21, сайт perimi.pochki.ru.
1: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, плотное движение в городе на 5 баллов загружено. Самые крупные заторы на Попова от Акулова до Луначарского, на Екатерининской от Попова до Борчининова, на Васильева от Героев Хасана до переезда, и от станции Бахревка до переезда, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, а также на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООО «СЗ Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
4: Да я занят был. В банном чане сидел.
3: Один, что ли?
4: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: «Я тоже попробую». В итоге я у себя дома в очереди стоял.
3: Где брал?
4: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
5: Идем.
6: Летим.
5: Едем.
6: Отдыхаем.
5: Путешествуем.
6: С туристической компанией «Кубань».
5: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
6: Звоним. 2-700-510.
5: Ждем на Ленина 10.
6: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
7: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
8: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
7: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
10: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
11: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
12: Расскажу коротко о самых крупных пробках в Перми к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, больше всего транспорт скопилось сейчас на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Сибирской от Советской до Пушкина, на Екатерининской от Попова до Борчининова, на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской, на Попова от Акулова до Ленина.
13: Радио Альфа, 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

золотая коллекция. Радио Альфа. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Реклама.
1: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
2: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
4: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
5: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
6: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
7: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой. И в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-700. 183-57.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
11: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
10: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
14: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми, 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Ряд шагов, предпринятых в последнее время руководством Армении, не отвечает духу союзнических отношений с Россией, как пишет РТ, об этом заявил глава Российского совета безопасности Сергей Шойгу. На заседании рабочей группы Совбеза он напомнил об утверждении Ереваном курса на вступление республики в Евросоюз, а также о том, что стратегическими партнерами Армении в последние годы стал ряд государств, которых Москва считает недружественными. Шойгу добавил, что недружественным шагом в России также расценивают присоединение республики к статусу Международного уголовного суда и выдачу российских граждан третьим странам. Совет Федерации одобрил закон о новых правилах сверхурочной работы. Изменения в Трудовой кодекс вступят в силу 1 сентября. Главное изменение касается годового лимита переработок. Его могут увеличить до 240 часов, но только если это прописано в коллективном договоре или соглашении. Кроме того, изменится порядок оплаты сверхурочной работы, размер выплат смогут заранее закреплять в документах. А если сотрудник захочет, переработку можно будет компенсировать не деньгами, а дополнительным временем отдыха. Один из китайских автобрендов рассматривает запуск производства в России новых электромобилей и гибридов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, речь идет в том числе о бюджетных моделях, которые могут быть интересны российским покупателям. При этом такие автомобили не должны напрямую конкурировать с АвтоВАЗом. Мантуров также отметил, что для новых проектов важен высокий уровень локализации, то есть производители должны не просто выходить на российский рынок, а развивать производство внутри страны. Завтра в рамках форума «Дни пермского бизнеса» пройдет дискуссионная площадка «Женщины в промышленности». Инициатива реализуется Пермским краевым отделением Союза женщин России совместно с Торгово-промышленной палатой и Министерством промышленности и торговли Пермского края. В мероприятии примут участие руководители промышленных компаний, представители органов власти, эксперты, ученые и общественные лидеры. Они обсудят, как участие женщин в управлении и профессиональная компетентность помогают развивать предприятия, повышать их конкурентоспособность и внедрять инновации. Ученые разработали устройство, которое помогает определять профессиональное выгорание по движению глаз в основе метода анализ микротремора. Это быстрые и почти незаметные колебания глаз, связанные с работой нервной системы. Разработка использует сверхзамедленную съемку 960 кадров в секунду. Программа анализирует запись и по этим данным оценивает функциональное состояние человека. Такой метод может пригодиться не только для диагностики выгорания, но и для оценки утомляемости. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В пятницу в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-6 метров в секунду, плюс 10-12 ночью, завтра днем в Перми плюс 23-25 градусов.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор «Минуты драйва» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами? Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Chery Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Haval H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%. То есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоит дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
5: Радио «Альфа».
4: Реклама.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
8: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
9: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
10: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
12: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
13: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Лен, ваша удачливость может дать осечку. Не стоит рассчитывать на 8, даже если дело кажется пустяковым. Тельцы, не стоит строить новых планов. Ваши возможности не безграничны, и некоторые из них исчезнут. Близнецы, не поддавайтесь общей суете. Паника – это худшее, что может с вами случиться в данный момент. Раки, какие-то двери окончательно закроются. Однако вы тут же увидите новые пути. Не бойтесь оказаться взаперти. Львы, вам рано приступать к активным действиям. Как бы вас ни подталкивали, лучше еще немного подождать. Девы, дорожные происшествия и технические неполадки могут свести на нет ваши усилия. Продумайте запасные варианты. Весы, тот день, когда что ни делается, все к лучшему. Не торопитесь исправлять ошибки. Скорпионы, реальные перспективы окажутся заслонены слишком заманчивыми, но призрачными мечтами. Вы можете упустить шанс. Стрельцы, первые попытки в любом деле могут оказаться провальными, но это вообще не повод сдаваться. Козероги, осторожнее с новыми знакомыми и коллегами. Они могут помешать вам как в текущих, так и в будущих делах. Водолеи, пока вы не сможете пойти новым путем, будут держать обязанности и обязательства, прогресс застопорится. Рыбы, вашим главным врагом может оказаться старый образ мыслей, который не дает вам посмотреть на вещи под другим углом.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 22 мая, в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, завтра днем в Перми плюс 23-25.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, ваша удачливость может дать осечку. Не стоит рассчитывать на 8, даже если дело кажется пустяковым. Тельцы, не стоит строить новых планов. Ваши возможности не безграничны, и некоторые из них исчезнут. Близнецы, не поддавайтесь общей суете. Паника – это худшее, что может с вами случиться в данный момент. Раки, какие-то двери окончательно закроются. Однако вы тут же увидите новые пути. Не бойтесь оказаться в заперти. Львы, вам рано приступать к активным действиям. Как бы вас ни подталкивали, лучше еще немного подождать. Девы, дорожные происшествия и технические неполадки могут свести на нет ваши усилия. Продумайте запасные варианты. Весы, тот день, когда что ни делается, все к лучшему. Не торопитесь исправлять ошибки. Скорпионы, реальные перспективы окажутся заслонены слишком заманчивыми, но призрачными мечтами. Вы можете упустить шанс. Стрельцы, первые попытки в любом деле могут оказаться провальными, но это вообще не повод сдаваться. Козероги, осторожнее с новыми знакомыми и коллегами. Они могут помешать вам как в текущих, так и в будущих делах. Водолеи, пока вы не сможете пойти новым путем, будут держать обязанности и обязательства, прогресс застопорится. Рыбы, вашим главным врагом может оказаться старый образ мыслей, который не дает вам посмотреть на вещи под другим углом.
0: Радио Альфа.

0: прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио Альфа.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 22 мая, в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, завтра днем в Перми плюс 23-25.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Один ФМ.
1: Радио Альфа.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Неважно, когда вы включаете радио Альфа, здесь хорошо всегда. 104.1 FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.